Господин президент Международного олимпийского комитета, спортсмены мира, уважаемые гости, товарищи, я объявляю Олимпийские игры 1980 года, знаменующие 22-ю Олимпиаду современной эры, открытыми.